0: Bye-bye. Thank you.
1: Лиз Митчелл на сцене шоу «X-Factor». Радует, что Андрей Михайлович Данилко опять танцевал.
2: Опять.
1: Это круто! Давайте поаплодируем ему! Yeah!